0: Cuando estaba pequeño, yo pregunté, ¿qué vas a hacer? Él decía que estudiar, papá.
1: Niños es una patoja inteligente.
2: Pero aquí en Guatemala hace falta dinero para dar estudio a nuestro hijo.
1: Por eso llevé a de Estados Unidos.
0: ¡Vaya!
3: Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю.